0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Огромный выбор летней обуви в Эко-на-Ленина 20. Здесь выгодно.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Угаран 110-547-605-1196.
3: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
4: Телефон 78-60-78.
5: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Ваня. Радио Ваня.

0: что ты любишь. На радио Ваня.
1: Там полины пушараю.
2: Я везешь меня домой.
3: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был дом.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
3: Тону, тону. Я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Что это?

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Счастье тушим на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Cav Dental. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Фаротека.
6: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
9: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
10: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
11: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни! Звони! 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
12: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Правила прохождения техосмотра в России обновят к 2028 году. В России назвали отрасли с наибольшей потребностью в работниках. Ударение в слове «баловать» изменится. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Процедура техосмотра должна быть улучшена к 2028 году. Это предусмотрено утвержденным правительством планом, сообщает АС. Минтрансу, МВД и Минсельхозу поручена разработка комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Сейчас техосмотр проводится для автомобилей старше 4 лет, а также при очередной постановке на учет установки новых агрегатов. Частый техосмотр требуется служебным автомобилям. Проверке подлежат тормоза, рулевое управление, свет, стеклоочистители, шины и колеса, двигатель, зеркала и система безопасности. В настоящее время острый дефицит кадров наблюдается в сельском хозяйстве, транспортной сфере и логистике. Отрасли российской экономики с наибольшей потребностью в работниках перечислил глава рейтингового агентства «Акро» Владимир Гусаков. Его слова приводят РИА Новости. Кадровый голод также ощущается в отдельных направлениях обрабатывающей промышленности. Вышеперечисленные отрасли, отметил аналитик, являются трудоемкими. По этой причине они в наибольшей степени реагируют на общую напряженность на российском рынке труда, пояснил Гусаков. На фоне растущих издержек руководители многих российских компаний изменили кадровую стратегию.

0: По его словам, в данный момент в орфоэпическом словаре русского языка варианты «баловать» и «баловать» считаются равноправными. Пахомов добавил, что позднее словари назовут «баловать» основным вариантом, а «баловать» — допустимой старшей нормой, передают РИА Новости. В 2025 году Институт русского языка имени Виноградова утвердил два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». В орфоэпическом словаре допускают произношение слова «миллион» как «миллион» и «миллиард» как «миллиард». Такое правило распространяется на другие формы: миллионный, миллионный, миллиардный, миллиардный.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор
0: найти легко.
6: Бон!

0: До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, второй.

0: колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
2: Телефон 78-60-78.
3: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
5: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.

0: ты счастлив создавал?
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
3: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг другу.

0: Ваня. Ваня. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закончим.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Моя Мишель на Малиновой Луне.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
4: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-272. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
5: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12-200. «Казкурорт» 510-123.
7: Огромный выбор летней обуви в Эконале Ленина 20. Здесь выгодно. Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Фаротека.
10: Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
11: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
12: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио «Ваня».
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
3: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
4: Без возрастных ограничений.
5: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
6: Весной все зацветает и распускается.
7: А у нас уже назрело несколько вопросов.
6: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
7: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
6: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
8: Подробности на сайте radiovania.ru.
7: Вот такая ботва, ребята.
5: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на радио «Ваня». Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
9: «О, Цимус».
5: «Радио «Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. Выпускникам бюджетных мест могут начать гарантировать трудоустройство. В Минтрансе сообщили о запуске прямых рейсов с Танзанией. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минздрав предложил по-новому оформлять больничные тем, кто за полгода 4 раза или чаще не мог работать по состоянию здоровья. Как пишет РИА Новости, в таких случаях врач сможет сначала выдать больничный только на 3 дня, а затем продлить или закрыть его после обследования. Новое правило не будет действовать при уходе за больным родственником, беременности, карантине и лечении в стационаре. В России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Они полагают, что не менее 75% бюджетных мест по программам среднего, профессионального и высшего образования должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. Для этого предлагается активнее использовать механизм целевого обучения и связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. При этом за поиск работодателей должны отвечать региональные власти и руководители вузов и колледжей, пишет ТАСС. Россиян предупредили о самом длинном рабочем лете за 3 года. На это указала руководитель департамента по работе с персоналом общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Летом 2026-го при 5-дневной рабочей неделе с 2 выходными днями, суббота и воскресенье, россияне будут трудиться 65 дней, а отдыхать 27, заявила она РИА Новости. И подчеркнула, что в предыдущие годы летний график был не менее напряженным. Например, в 2025 году жители страны отдыхали 29 дней и работали 63. В Минтрансе сообщили о запуске прямых рейсов с Танзанией со 2 июля. Их будет выполнять национальный перевозчик африканской страны. Росавиация получила заявку от Air Tanzania на выполнение рейсов по маршруту Дар-эс-Салам-Москва. Вопрос оперативно проработан, разрешение на выполнение полетов уже направлено в адрес авиакомпании.

Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Кавдентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кавдентал.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9 990 рублей. В «Рич Фэмили». Количество товара ограничено.
7: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
8: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
11: Казан «Мангал» на Маркса. Вкусно каждый день.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на «Радио Ваня». Радио Ваня.
14: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
15: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: ты счастлив создавал?
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
4: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Ваня, Ваня, радио «Ваня».

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Снова группа.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-12-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 560-51-22-716.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
9: Огромный выбор летней обуви в канале «Нина 20». Здесь выгодно.
10: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Топ IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
11: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
12: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня. Hit Me Baby. Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
14: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
15: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
14: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
16: Людк! А, Людк! Глянь, что делается! Это ведь ангар! Ах, полы! Не пыляши! Крашены!
17: Почему же крашены? Это их натуральный цвет! Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
18: Фа-фа-фаротека.
19: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
20: Телефон рекламной службы 53-42-80.
21: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на радио Ваня.
22: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
18: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
18: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
23: Подробности на сайте radiovania.ru.
18: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
24: О, «Цимус». Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России разработают методику учета пробега автомобилей. Омские медучреждения получили 15 спецавтомобилей. И омичей приглашают встретить лето в студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Российские власти намерены проработать вопрос о создании методики учета информации о пробеге автомобилей. Согласно тексту правительственного документа, подобный механизм позволит рассчитать возможные показатели аварийности транспорта. Отвечают за проект Минтранс, Росстат и Минэкономразвитие. Реализовать проект планируют до 2030 года. По итогам работы ведомства должны предоставить доклад правительства. Автопарки омских медучреждений пополнили 15 новых специализированных машин. Автомобили приобретены при финансовой поддержке компании «Транснефть Западная Сибирь». Это 12 машин на базе «Газели», включая реанимобили и передвижные посты интенсивной терапии, а также 3 автомобиля для оперативной работы медицинских служб. Новая техника направлена в том числе в автопарки станции скорой медицинской помощи и регионального клинического перинатального центра. Участники Велоомска выстроятся в российский триколор. Живое полотнище создадут 1000 велосипедистов в красной, синей и белой форме. Масштабный велозаезд состоится 6 июня на Соборной и объединит около 5000 поклонников активного отдыха, рассказали в областном Минспорта. Первыми на дистанцию выйдут любители быстрой езды в красной форме. Следом приверженцы размеренного темпа в синих футболках и завершат велопарад семьи с детьми в белой экипировке. Выдача футболок и стартовых номеров будет организована в день события 6 июня, начиная с 9 утра. Большереченский музей-заповедник «Старина Сибирская» приглашает омичей встретить летом. В эти выходные организаторы подготовили для гостей интерактивную программу с хороводами, старинными играми и состязаниями на свежем воздухе. Также организуют ремесленные мастер-классы и праздничные угощения с традиционными троицкими блюдами. Историко-культурный комплекс принимает гостей только по предварительной записи. Почти половина работающих россиян задумываются о смене работы из-за низкой зарплаты. Это результаты исследования «Суперджоб». Еще 10% не устраивает отсутствие карьерного роста. При этом за год заметно выросло число тех, кто хочет сменить профессию. Об этом говорят 9% сотрудников. Кроме того, усилились опасения, связанные с сокращениями персонала. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – цветочный РРР. ИП Карымов РР.
2: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.
4: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family на Сибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110, 547. 5196.
5: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
6: Телефон 78-60-78.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
9: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
10: Они

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролли.

0: Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах но.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Огромный выбор летней обуви в ЭКО Ленина 20. Здесь выгодно.
3: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
4: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
5: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90 90 91.
6: Чувство вкуса постоянно приведет тебя в Макдану. В салоне Макдана огромный выбор стильных, качественных моделей. Верхняя одежда на любой сезон. Куртки, ветровки, пальто, пуховики и шубы. Для себя и любимых. Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
7: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26. И на сайте hitmebaby.ru.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7-я серия 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 5650-1028-716.
11: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Алло!
12: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».

0: и счастлив Сандабол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
4: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных. Выпускникам бюджетных мест могут начать гарантировать трудоустройство. В Минтрансе сообщили о запуске прямых рейсов с Танзанией. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минздрав предложил по-новому оформлять больничные тем, кто за полгода, 4 раза или чаще, не мог работать по состоянию здоровья. Как пишет РИА Новости, в таких случаях врач сможет сначала выдать больничный только на 3 дня, а затем продлить или закрыть его после обследования. Новое правило не будет действовать при уходе за больным родственником, беременности, карантине и лечении в стационаре. В России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Они полагают, что не менее 75% бюджетных мест по программам среднего, профессионального и высшего образования должны быть обеспечены подтвержденными гарантиями трудоустройства со стороны работодателей. Для этого предлагается активнее использовать механизм целевого обучения и связать распределение бюджетных мест с реальной потребностью рынка труда. При этом за поиск работодателей должны отвечать региональные власти и руководители вузов и колледжей, пишет ТАСС. Россиян предупредили о самом длинном рабочем лете за 3 года. На это указала руководитель департамента по работе с персоналом общества знания Маргарита Богданова-Шимраева. Летом 2026-го при 5-дневной рабочей неделе с 2 выходными днями, суббота и воскресенье, россияне будут трудиться 65 дней, а отдыхать 27, заявила она РИА Новости. И подчеркнула, что в предыдущие годы летний график был не менее напряженным. Например, в 2025 году жители страны отдыхали 29 дней и работали 63. В Минтрансе сообщили о запуске прямых рейсов с Танзанией со 2 июля. Их будет выполнять национальный перевозчик африканской страны. Росавиация получила заявку от Air Tanzania на выполнение рейсов по маршруту Дар-эс-Салам-Москва. Вопрос оперативно проработан, разрешение на выполнение полетов уже направлено в адрес авиакомпании, пояснил министр транспорта Андрей Никитин. Dreamliner Air Tanzania до этого не летала в Россию, пишет РИА Новости. 12-летняя дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова получила главную роль в новом фильме режиссера Анны Меликян. Девочка сыграет в фэнтези-драме «Дива», премьера которой запланирована на декабрь. По сюжету картины главная героиня обнаруживает у себя необычный дар, который привлекает к ней внимание окружающих и вызывает как восхищение, так и зависть. Вместе с Алисой в фильме снялись известные российские актеры, среди которых Евгений Цыганов, Юлия Снегирь, Тимофей Трибунцев, Софья Лебедева и Андрей Максимов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
8: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
9: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
11: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений.
13: Сибирская медиагруппа.
12: Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
17: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
18: «Зеленый друг» легкой посадки в предыдущих сериях.
19: Мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
20: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
18: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. Терравита. Живая земля, живая, плодородная, твоя.
21: О,

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Как

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.
5: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
7: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
8: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-33-34». Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН
10: 56-505-27-16. Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке. Нового уровня. Hit me, baby. Концертный звук. Свет софитов. И яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95-13-26.
11: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на радио Ваня. На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: счастлив всегда был.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Включайтесь. «Триколор» показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В МАКСе теперь можно записаться на телемедицинские консультации. В Миноборнауке заявили о бесполезности написания дипломных работ с развитием ИИ. Туроператоры перечислили популярные у туристов регионы для отдыха.
2: Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг. Он будет касаться невнесенных в реестры майнеров и операторов, пишет РИА Новости. Речь идет о случаях, когда в результате такой деятельности получен доход в крупном размере свыше 3,5 миллионов рублей, либо гражданам, организациям или государству причинен ущерб в аналогичном размере. Такие действия будут наказываться штрафом до 1,5 миллиона рублей, обязательными работами на 480 часов или принудительными работами на срок до 2 лет. Кроме того, предусматривается возможность конфискации имущества. По данным ФНС, майнингом криптовалюты в России могут заниматься до 50 тысяч субъектов, тогда как в реестре майнеров их всего 1489.
1: В Минздраве сообщили о появлении в МАКСе записи на телемедицинские консультации. Такая практика уменьшает нагрузку на врачей, снижает лишние визиты пациентов и позволяет повысить возможности для взаимодействия с ними. У нас достаточно серьезный скачок в положительном увеличении количества проведенных телемедицинских консультаций, в том числе закрытия больничных листков, сообщил замглавы ведомства Вадим Ваньков. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что через мессенджер МАКС россияне могут закрыть больничный.
2: Глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил об исчезновении практики написания дипломных работ с развитием искусственного интеллекта. Поколение 25-39 годов просто будет делать, думать и жить через нейросети и с их помощью, отметил он. По словам Фалькова, в будущем система высшего образования вернется к устным экзаменам. Он также рассказал, что сейчас большинство систем антиплагиата, которые используют российские вузы для проверки студенческих работ, не могут адекватно выявлять сгенерированный искусственным интеллектом текст.
1: Туроператоры перечислили популярные у туристов регионы для отдыха. Большинство путешественников предстоящим летом выбрали Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург, Крым и Ставропольский край, рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. По его словам, из списка востребованных в этом году выпал Дагестан. Доля бронирований отдыха там составляет 0,8%, в то время как в прошлом году 2%. К сожалению, в республике в этом году происходят природные катаклизмы, которые, конечно, сильно влияют на спрос туристов в этом направлении, подчеркнул Уманский. Он отметил, что регионы, расположенные на Черноморском побережье, показывают рост относительно прошлого года на 4%. При этом спрос на Крым вырос в годовом выражении на 7,5%.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 29 мая. Отмечается День ветеранов таможенной службы, Европейский день соседей, День гадания на ромашках, День бисквита и даже День скрепки. Мы решили отметить День сварщика.
1: Профессия специалиста по металлу появилась в начале 19 века, когда русский ученый Василий Петров изобрел сварку. Соединив два электрода, он получил электрическую дугу. Огромная температура между ними расплавила металл, что позволило соединить две металлические детали на молекулярном уровне. Такой, знаешь, кем вы работаете? Специалист по молекулярной сварке. Вскоре началась организация обществ по электрической обработке металлов, и День сварщика начали отмечать в конце 20 века. То есть, вообще-то, совсем недавно. И, кстати, профессия невероятно востребованная сейчас, вот, если вы обратите внимание. Со времени открытия Василием Петровым электрической дуги прошло довольно много времени, но прогресс не стоял на месте. И вот что появилось. Самые разные виды сварки. Электросварка — это соединение двух металлов с помощью электрода и тока. Лазерная сваривает детали с помощью...
0: Лазера.
1: Лазера, отлично! Миша даже завелся. Электролучевая плавит металл пучком электронов. Контактная. Два встроенных в аппарат электрода с разными полюсами при соединении образуют точечную сварку. Ну и так далее. А теперь, дорогие друзья, позвольте тост. С днем сварщика. Мы желаем, чтобы швы надежно и крепко держались, чтобы все заказы обернулись звонкой монетой. Пусть дело мастера боится, пусть яркими будут моменты жизни, словно брызги металла. Будь горяч не только в работе, но и в жизни, ведь человеку с горячим, живым сердцем все по плечу. Не унывай, живи припеваючи, по праздникам отпивая мед из золотой, сваренной своими руками чарки.
0: Я ведь это, смотри, на свой счет тоже приняла, потому что я тоже умею сваривать пельмени до готовности.
2: Что это было? Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН-П 321-554-30-00-79-480.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
8: Телефон 78-60-78.
9: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
10: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
11: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио
14: Ваня. У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
15: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на Радио Ваня в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня, наверное, одна из наших любимых тем — про животных мы решили поговорить. Вообще, с чего все началось? Я недавно обнаружила, что в соцсетях завирусилась интересная такая порода собак, о которой ранее, например, я лично не слышала. Паденко и Биценко. И название у нее смешное. Ну, такое, испанское. Так вот, говорят, что в мире собак она такая же любвеобильная, как, например, ориенталы в мире кошек. Ну, многие знают, но если кто-то не знает, сейчас расскажу. Ориентал – это очень социальная кошка, которая вас любит, обожает, лезет все время целоваться, сидит на коленях или на плечах, или на вашей голове. В общем, ей все время надо быть рядом с человеком, и она все время разговаривает. Ориенталы – это такие, с таким носиком таким длинненьким и огромными ушами. И такие короткошерстненькие. Ну, представили себе такую. Так вот, в мире собак Паденко и Биценко, она тоже с большими ушами, но она скорее похожа на русскую борзую. Разве что русская борзая худая, у нее ушки так прижаты, а у этой прям такие локаторы. Бело-рыжего цвета в основном они бывают, может, какого-то другого, но я видела такую. И вот эта собака тоже постоянно лезет к хозяину. Ей надо обнять, ей нужно зацеловать, ей нужно прям вот рядом с ним быть. Она такая собака-кошка, я бы сказала.
1: Да, при этом она достаточно худенькая. И
0: ну,
1: когда,
0: как русская борзая.
1: И вот, да, и когда она ластится, ее просто хочет так согреть. То есть она невероятным образом вызывает ответные, может быть, даже еще большие чувства теплые, такие просто накатывающие волной невероятной любви.
0: Но это, значит, такая собака, от которой, может быть, неким людям, которые не особо любят вот такие вот, да, выпады, могут устать. И тем не менее, друзья, у каждого из нас, может быть, был, может быть, сейчас есть в данный момент какой-то питомец, который тоже отличается чем-то невероятным. Может, он понимает у вас много слов. У меня, например, собака такие слова понимает.
1: Сосиска.
0: Что вместо сосиски теперь нужно говорить: ты будешь ту палочку мясную, я тебе сварю, ну, то есть кому-то из домашних, чтобы она не услышала сосиска. И там многие слова приходится заменить. Может быть, да, может быть, у него слишком пушистый хвост. Может, у вас вообще дома живет палочник. Мы уже много раз об этом говорили. И, как выяснилось, живут палочники, живут. И тоже что-то понимают.
1: Палочник.
0: Да, может быть, у вас рыбка какая-то невероятная, да, невероятной расцветки, и таких вообще больше нет. Может быть, в общем, кого вы держите дома, чем этот кто-то отличается от таких же, казалось бы, других остальных? Но вот ваш не такой. У нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня FM», у нас есть канал в Максе «Радио Ваня», и вот там вы можете оставлять свои сообщения на сегодняшнюю тему.
1: Автор одного из комментариев получит сертификат на любой массаж продолжительностью 30 минут от территории профессионального массажа «Промни».
2: Ярко, легко, «Радио Ваня», ближе и роднее.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, собираясь на работу, продумайте до мелочей все аргументы в вашу пользу и постарайтесь быть убедительным.
2: Овны женщины, вероятно, до вас дойдут какие-то слухи. Знаете, нет дыма без огня.
1: Тельцы мужчины, вас ждет интеллектуальная битва. Есть шанс продемонстрировать остроту ума.
2: Тельцы женщины, больше доверяйте своим чувствам и ощущениям, а не доводам окружающих.
1: Близнецы мужчины, у вас может возникнуть сильное желание начать новую жизнь. Ну, сделайте первый шаг.
2: Близнецы женщины, сосредоточьте все свое внимание на самых близких.
1: Раки мужчины, день может быть связан с интуитивными озарениями, знаками и подсказками свыше.
2: Раки женщины, все внимание работе, а в целом день будет отличаться теплотой, гармонией и энтузиазмом.
1: Львы мужчины, присмотритесь к себе, вы посвящаете все свое время работе, не оставляя места для личной жизни.
2: Львы женщины, не стесняйтесь обращаться за поддержкой к друзьям, в том числе и финансовой.
1: Девы мужчины, лучше пересмотреть список сегодняшних дел, отказаться от второстепенных и делегировать что-то другим.
2: Девы-женщины, вас ждут романтические приключения, и некоторые из вас обретут новых друзей, а может даже спутника жизни.
1: Весы-мужчины, вы защищаете все хорошее, доброе и вечное, а также тех, кого незаслуженно обижают.
2: Весы-женщины, благоприятный день для деловой активности. Сегодня все дается вам без особых усилий.
1: Скорпионы-мужчины, вас ждет любовь, звезды обещают известия о делах сердечных.
2: Скорпионы-женщины, эмоциональное удовлетворение вы получите, скорее всего, от общения с коллегами.
1: Стрельцы-мужчины, вы свободны от сомнений и страстей, ваши возможности сегодня существенно возрастут.
2: Стрельцы-женщины, у вас возможна встреча, которая принесет массу приятных ощущений.
1: Козероги-мужчины, для вас лучший выбор сегодня – это общение в кругу семьи.
2: Козероги-женщины, проснутся новые способности для достижения намеченных целей и усилится личное обаяние.
1: Водолеи-мужчины, у вас есть все поводы для радости, все самое сложное позади, да ваши мечты рукой подать.
2: Водолеи и женщины. При работе с документами противопоказаны поспешность и излишняя доверчивость.
1: Рыбы-мужчины, строго оценивая других, вы рискуете остаться без друзей и единомышленников. Потактичнее, пожалуйста.
2: Рыбы-женщины, в обед или после работы прогуляйтесь по парку или скверу. Это вас немного развеет.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова
2: и Весы, Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Наверное, это мой рай.
3: Искать его отражение.
0: Радио Ваня ближе и роднее.

0: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, пятница. Сегодня вы нам рассказываете о своих домашних питомцах, чем они отличаются от других таких же. А Мария Симакова отметилась в канале Радио Ваня в Максе. А мой любимый кот по имени Персивальд. А был же такой знаменитый, легендарный рыцарь круглого стола, сэр Персиваль. Для своих просто персик. Он веслоухий британец. Ну, соответственно, у него не гнущийся хвост. Мы в шутку сравниваем его с палочкой гаишника. И когти такой формы, что когда он ходит, вы знаете, создается впечатление, что на каблуках. С уважением, любовью, Мария из Кемерово.
1: Да, вот что самое интересное, собаки, они действительно не умеют втягивать когти, и обычно собаки цокают, а кошечки, у них когти втягиваются. И то, что ваш ходит как на каблуках, он действительно уникален этим самым. А есть у нас телеграм-канал Радио Ваня ФМ, и тут отметилась Лидия Северинова, рассказала о своем питомце. Привет вам из Белгорода. Белгород, привет. У меня есть пекинес со странной кличкой Цыган. И знаете, она ему подходит, потому что он постоянно сбегал и кочевал по всему поселку, пока не прижился у меня. Вот такая уникальная у меня собака.
0: Марина, у меня есть обыкновенная кошка, непородистая. Она никогда не была мамой, стерильная, но она всегда принимает чужих котят любого возраста, абсолютно заботится, вылизывает их, играет с ними, а еще она не реагирует на провокации. У меня есть собака, Джек Рассел Терьер, и когда они были маленькие, они тявкали и прыгали на нее.
1: Собаки.
0: Конечно же, да. А она просто лапы так махнет и лежит дальше. Она мне напоминает кошку из Карлсона, вот эту ленивую Матильду. Она, кстати, такая же пушистая.
1: Мол, что вы тут скачете? Что вы проедите?
0: Боже, что за суета, ребята?
1: Да. Ну, еще одно сообщение приехало к нам из Оренбургской области. А у нас пес Спаниель, ему 5 лет. Черное бестие, активный, дружелюбный. Детей любят, зовут Фуфик. Ну, полное имя Фуфил Шмерц. Из мультика «Каникулы Финиса и Ферба».
0: Ой, да-да-да, «Фуфил Шмерц». Это, ребята, это гениальная шведская сказка. И есть у нас небольшой театр в Санкт-Петербурге, который делает постановки. Там детишки, зрители, сидят не на стульях, а на специальных таких мягчайших подушечках. Зал очень небольшой, то есть, ну, такое прям уютное.
1: Камерный,
0: да. Такое вот ощущение потрясающее, очень домашнее.
1: Я, с вашего позволения, продолжу про Фуфельшмерца нашего, вот которого, про которого Ирина рассказывает. Вообще истории про него много. Он любит купаться. Мы ездили с ним на речку, когда он был еще кутенком. И вот плавает он возле берега, дети рядом, и вдруг исчезает под водой. У детей паника, они его ищут, может, бросается спасать. А он спокойно выныривает чуть подальше и держит в пасти водоросли. Ну, просто понырять собаке захотелось. Напугал, конечно. Всем хорошего дня и настроения. Ирина, село Ташла.
2: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
4: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН
5: 560-51-28-16. Огромный выбор летней обуви в канале Нина 20. Здесь выгодно.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений.
8: Сибирская медиагруппа.
7: Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».

0: и счастлив Центровок.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
3: Все, что ты любишь на Радио Ваня.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио Ваня. Может, и не

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В Госдуме уточнили нормы о лимите банковских карт на одного человека. Сергей Шелест отреагировал на жалобы о духоте в автобусах. И в Омске растет число вакансий для курьеров. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Россияне могут открыть до 20 карт в одном банке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Думского комитета по информационной политике. Такой лимит предусмотрен в новом пакете мер против телефонных и интернет-мошенников. Ранее предлагалось разрешить одному человеку не более 5 карт в одной кредитной организации. Теперь от этого ограничения решили отказаться. При этом всего у россиянина по-прежнему может быть не больше 20 банковских карт. В текущем году Омская область приступает к ремонту дорожной инфраструктуры в Устишимском и Знаменском районах. Об этом губернатор Виталий Хаценко рассказал в ходе встречи с помощником председателя правительства Муслимом Хучиевым. В прошлом году в пострадавшем от паводка Устишимском районе были введены в эксплуатацию новые модульные фельдшерско-акушерские пункты и дома культуры. Также выполнен ремонт объектов образования в Устишимском и Тарском районах. Благодаря федеральной поддержке регион получил дополнительное финансирование на восстановительные мероприятия. В Омске починят кондиционеры в 20 автобусах. Поставка деталей для неработающих систем охлаждения в салонах муниципальных автобусов ожидается на следующей неделе. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Сергей Шелест в ответ на жалобы жителей. Городоначальник отметил, что сейчас в городе курсируют 97 автобусов большого класса со сплит-системами. 68 из них работают без нареканий. Ремонт систем кондиционирования в остальных 20 мэр возьмет на личный контроль. Напомню, ранее в мэрии отчитались о работающих кондиционерах во всех троллейбусах Омска. В Омске вырос спрос на курьеров. В первом квартале этого года число вакансий для специалистов по доставке увеличилось более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Также в пятерке самых популярных специальностей – водители и экспедиторы, машинисты и почтальоны. Самые высокие медианные зарплатные предложения в логистике предлагают машинистам – порядка 190 тысяч. Далее идут курьеры, водители и экспедиторы. Им готовы платить более 150 тысяч рублей. Это были новости.
0: Радио Ваня. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: доброе утро, друзья. Мы сегодня решили про животных поговорить, про ваших любимых. Чем ваш конкретно отличается от других таких же? Спрашиваем мы в группе ВКонтакте Радио Ваня, в телеграм-канале Радио Ваня ФМ можно написать свое сообщение. А еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется Радио Ваня. Автор одного из комментариев, я напомню, сегодня получит в подарок сертификат на любой массаж продолжительностью 30 минут от территории профессионального массажа «Промни».
1: Андрей отметился в группе Радио Ваня ВКонтакте. Доброе утро, друзья-батарейчики. Когда из пушистого комочка вырастает наглая рыжая морда, ну какие тут комментарии? Странности есть. Одна из них — сидеть на углу, выглядывать и истошно орать. А когда подхожу, вы знаете, мгновенно прям стрелой убегает. Третий год поет.
0: Мой тоже разговорчивый, кстати. Я утром выхожу, когда собираюсь вот сюда уже ехать в студию, и он орет, пока ему поесть не дашь. Самое главное, что кто бы другой не вышел из других комнат, он молчит. Понял, видимо, что мать вышла, ну, сейчас накормит.
1: А тебя вкусно пахнет всегда, понимаешь?
0: Сергей Хапуженков. А у нас самый обычный пёсель. Понимает и делает все, что скажешь. Ответить только не может по-человечески. Привет, Жуковке. И, пожалуйста, фотографии маленького доберманчика. Я так понимаю, это пинчер. Прилагаются. Собака очень красивая, очень классная. Такая ладненькая.
1: Анастасия Кузьмина. У нас есть кошка Ночка. Она вроде как дворняжка, а необычна тем, что только сына в нашей семье она постоянно намывает, прям как котенка. Причем кошке 10 лет, а сыну уже 17. И у них до сих пор такие вот теплые, очень интимные отношения. Никогда ни у кого такого не видела.
0: Фотография кошки тоже прилагается. Так же, как и Екатерина Шувалова приложила фотографию своего кота. У меня дома кот, который в прошлой жизни был, видимо, собакой. Дает лапу, пятюню, знает команды: сидеть, лежать. Зайка. Иногда по утрам приносит тапок. А еще он очень улыбастый и любит позировать.
1: Юлия в Максе. Привет из Ясногорска, Тульская область. У нас дома уже 13 лет живет настоящий кошачий принц голубых кровей породы Корниш Рекс по имени Бенджамин.
0: Вау.
1: А он у меня любимый сынок. Очень разговорчивый кучеряш. Может разговаривать на кошачьем с различными интонациями. Иногда бывает слишком шумным, но мы его, тем не менее, очень любим.
0: Да, я, кстати, видел фотографии таких кошек кудрявых. Они реально похожи на баранов. И не поймешь сразу, это у вас кошка или это у вас пудель.
1: Барош.
0: Да. Ну, еще одно сообщение. Наталья Ильина. Я из Орла. У меня 6 лет жила лягушка. Ну, а ты думал? Кошки тебе, собачки да палочники.
1: Потому что кто еще будет в семье масло взбивать?
0: Звали ее Квака. Когда собирался народ в комнате, она высовывала голову и слушала, о чем мы разговариваем. А ночью, когда выключался свет, она набирала в рот камушки, ну, грунт, и плевалась по стеклу аквариума.
1: Дрянь
0: таким
1: какая.
0: Образом просила свет включить. Погодите, может, она просто просила ее поцеловать? Чтоб она
1: расколдовалась. Наконец-то.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Havail.
1: До конца мая выгода на Havail до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Anticor Service. Звоните 532-555.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-38.
2: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города. Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Ребятки, всем привет, здесь Батарейки. Сегодня пятница, вы рассказываете о ваших домашних питомцах, чем они отличаются от других таких же. Юля в канале в Максе, радио Ваня. Привет из Барнаула, у меня длинношерстный британец по кличке Мажор, ему 11 лет. С самого детства он спит в обнимку с моей рукой, даже если мы поругаемся, а у меня такой характер, что и с котом я могу поругаться, да, он не подходит ко мне весь день, естественно, бойкотирует, но как только настает ночь, вот он уже из-под подушки тянет лапами мою руку, укладывает, значит, свою мордаху в мою руку и обнимает ее, ходит за мной везде, как собака. Ему пришлось в свое время вместе со мной сменить много мест жительства, когда я была в бегах. Появление сына, конечно, удивительно, он тоже пережил, с которым они чуть позже организовали банду, и во время стрижки, они ее не любят оба, нужно было отбиваться от обоих. Если стригла кота, сынок начинал меня бить. Думал, что, видимо, что я причиняю боль коту.
1: Конечно, защищал его, своего друга.
0: Да, а когда я стригла, соответственно, ребенка, меня кусал кот. Вот такая группировка.
1: Ой, слушайте, у меня тоже есть дома банда. Правда, состоит она из собаки и кота. Это когда, знаете, кот сбрасывает что-нибудь со стола на пол, ну, а собака, соответственно, на полу это уже жует. Или, например, когда кот прыгает на ручку двери, открывает ее, а собака заходит и ложится на кровать, ну, которая в комнате, на которую ее обычно не пускают. Там тоже ОПГ-то, а то еще. Сообщение от Генриетты. А у меня была охотина последние 4 года. Это улитка. Большая, крупная, кремового цвета. Звали ее Уля. Она вообще любила со мной смотреть кино. И с удовольствием осматривала новые места. Вы знаете, она прямо озиралась. Мы когда купили новый шкаф, она долго подозрительно окидывала его взглядом. А еще фотогеничная была. Обожала фотографироваться. Каждый раз выгибала рожки по-разному для фотосессии. Вот такая вот красавица-улитка. Ну, естественно, раз была, значит, уже сейчас нет. Мы не будем продолжать эту грустную историю, но если вам интересно, заходите в наш канал в Максе, радио Ваня ФМ, и читайте и рассматривайте фотографии. Фотографии, кстати, у нас вот есть и ВКонтакте, и в нашем телеграм-канале радио Ваня ФМ.
0: И вот еще Аллочка Третьякова отметилась в Максе у дочери бенгалка по кличке Пандора, и она пьет лапой. Вот стоит поилка, чтобы вы понимали, да, ну, вроде пей, как нормальные коты. Нет, она лапой макнет в воду и потом с нее пьет. Всем привет из Ростова.
1: Да, у меня кот лапой зацеплял мокрый корм и ел. Мы все время еще говорили: Афонечка, ну хватит есть руками.
2: Стоят девчонки, юбки по колено. Перехода метров палитена. Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поболтать о домашних питомцах. Какие у вас имеются и чем ваши отличаются от всех остальных? Хотя, казалось бы, ну кошка и кошка, а нет. Вот, например, у Анечки Адамовой, которая отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», целых две кошки, красотка Буся и ее дочка. И они всегда сидят на попе. Вот прям как человечки, выставив ножки вперед. Можете посмотреть, фотографии прилагаются.
1: А здесь же ВКонтакте Милана Енина. У меня есть кот, настоящее сокровище. Порода невская, маскарадная, красавец по имени Хаммер, благородный, с прозрачными голубыми глазами. Это не кот, это лев. Когда я возвращаюсь домой с работы, он тут же взбирается мне на плечо и заводит свои мелодичные песенки, встречая меня вот с такой любовью и нежностью.
0: Это вот обычно ориенталы так делают. Они сразу же залезают с хозяину на плечо, хотя достаточно крупные котики. И знаешь, это тебе не хомячок сидит у тебя тут потихонечку. Анастасия Якимова в нашем канале в Максе написала: «А у меня Алабай Дизель». Мы его очень любим, называем Дизя. Живет в доме, любит сладкое и до жути боится воды. Ему 10 лет, он предан своему хозяину, моему мужу Сереже. А, Настенька, вы знаете, моя собака, которую я в шутку называю карликовый Алабай, тоже такая черно-белая, до жути боится воды. Но если бросить палку в речку, за палкой побежит, сметая все на своем пути. А вот так вот лапки помыть, ее аж трясет, бедолагу. Я не знаю, почему.
1: Человек по имени ААА, Макси, у моего кота с лапой проблема. У него палец большой раздвоился и не вырос, ну, по сравнению с другими лапами. Хромает на трех лапах, но это не мешает ему уживаться с еще двумя котами и кошкой. И прыгает лучше их, прям как зайка.
0: Ты знаешь, я видела кота, у которого только две задние лапки. Он таким, таким родился. Ну, так случилось.
1: Ну, да.
0: Как он бегает и прыгает. Это просто что-то невероятное. Ну, а что? У людей тоже бывают какие-то особенности. И они приспосабливаются жить. И иногда даже готовят, вышивают. И вообще все делают лучше, чем у людей,
1: которых... Я могу тебе сказать, да, что я видел пуэрториканца, у которого, ну, соответственно, по рождению нету рук. Он на гитаре играет ногами.
0: Да, а
1: как
0: я видела,
1: Пако де Лусия.
0: А я видела нашего парня. Он вообще ногами и рисует, и вышивает, и даже ремонт сделал дома. Представляешь, плитку положил не только на пол, но и на стены.
2: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, пятница, батарейки. Сегодня вы рассказываете о своих домашних любимцах и об их необычных, каких-то чертах, которые отличают их от остальных братьев наших меньших. Леся Фролова отметилась в Максе. Всем привет из Новокузнецка. У меня самый странный кот. Вот все коты, к примеру, когда просят поесть, мяукают, а мой всегда молчит, делает глаза, как вот из мультика Шрек. Печально, ни разу не слышал его голоса, только шипение, если видит посторонних.
1: Да, ты знаешь, у меня был первый кот, Яшка, и он действительно тоже не разговаривал, не мяукал, я не слышала его голоса, но мог зашипеть, если вдруг, даже если ему прижать хвост случайно там, или чуть-чуть там где-то что-то, вот шипит и все, а мяукать не мяукает, не знаю, с чем это связано. Да. Елена в телеграм-канале Радио Ваня FM. У меня хобби, пишет нам Лена, я подбираю котов, лечу и пристраиваю их. А те, у кого не получилось найти своего хозяина, остаются у меня. Вот таким образом появился у меня год назад четвертый год Василий. Ему четвертый кот. Василий. Ему около 7 лет. Жизнь до него была спокойной. А теперь я под вечным присмотром, и все бы ничего, но он никого ко мне не подпускает. Собственник тот еще. А если я кому-то уделю внимание, он его отлупасит. Ой. Мне иногда даже кажется, что покойный муж вернулся в образе Василия.
0: Надежда, доброе утро, холодный, мокрый Петербург. Наша собачка понимает все, но смысл слов гулять, идем. Надо выйти с этой рыжей жопкой, где поводок и так далее, и так далее. На первой секунде этих фраз в разной интерпретации она волшебным образом оказывается рядом с вами.
1: Ну что, моя понимает, сосиска, бабушка, дача, поедем на машине. Мне кажется, если сейчас она где-то находится рядом с приемником, и кто-то прибавил звук, она сошла с ума.
2: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Чтобы на вашем подоконнике, в огороде или на балконе все росло, благоухало и наливалось соками, вам нужны необходимы хорошие удобрения. И именно их мы разыграем в следующем часе.
2: Телефон прямого эфира радио Ваня 325-696, код города 812. Соответственно, если вы правильно ответите на вопрос нашей викторины, вы получите набор удобрений для цветов от компании «Цимус».
0: Реклама на радио Ваня. Погода.
3: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные, повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95 13 26 и на сайте hitmebaby.ru.
2: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
3: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
8: Огромный выбор летней обуви в Эконале Ленина 20. Здесь выгодно.
9: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
10: Фа-фа-фаротека.
11: Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
15: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Лекс1.ру» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд», УГРН 107-984-706-0908, Санкт-Петербург.

0: и счастлив садовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.
4: Я был

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В МАКСе теперь можно записаться на телемедицинские консультации. В Миноборнауке заявили о бесполезности написания дипломных работ с развитием ИИ. Туроператоры перечислили популярные у туристов регионы для отдыха.
2: Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг. Он будет касаться невнесенных в реестры майнеров и операторов, пишет РИА Новости. Речь идет о случаях, когда в результате такой деятельности получен доход в крупном размере свыше 3,5 миллионов рублей, либо гражданам, организациям или государству причинен ущерб в аналогичном размере. Такие действия будут наказываться штрафом до 1,5 миллиона рублей, обязательными работами на 480 часов или принудительными работами на срок до 2 лет. Кроме того, предусматривается возможность конфискации имущества. По данным ФНС, майнингом криптовалюты в России могут заниматься до 50 тысяч субъектов, тогда как в реестре майнеров их всего 1489.
1: В Минздраве сообщили о появлении в МАКСе записи на телемедицинские консультации. Такая практика уменьшает нагрузку на врачей, снижает лишние визиты пациентов и позволяет повысить возможности для взаимодействия с ними. У нас достаточно серьезный скачок в положительном увеличении количества проведенных телемедицинских консультаций, в том числе закрытия больничных листков, сообщил замглавы ведомства Вадим Ваньков. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что через мессенджер МАКС россияне могут закрыть больничный.
2: Глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил об исчезновении практики написания дипломных работ с развитием искусственного интеллекта. Поколение 25-39 годов просто будет делать, думать и жить через нейросети и с их помощью, отметил он. По словам Фалькова, в будущем система высшего образования вернется к устным экзаменам. Он также рассказал, что сейчас большинство систем антиплагиата, которые используют российские вузы для проверки студенческих работ, не могут адекватно выявлять сгенерированный искусственным интеллектом текст.
1: Туроператоры перечислили популярные у туристов регионы для отдыха. Большинство путешественников предстоящим летом выбрали Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург, Крым и Ставропольский край, рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. По его словам, из списка востребованных в этом году выпал Дагестан. Доля бронирований отдыха там составляет 0,8%, в то время как в прошлом году 2%. К сожалению, в республике в этом году происходят природные катаклизмы, которые, конечно, сильно влияют на спрос туристов в этом направлении, подчеркнул Уманский. Он отметил, что регионы, расположенные на Черноморском побережье, показывают рост относительно прошлого года на 4%. При этом спрос на Крым вырос в годовом выражении на 7,5%.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня пятница, 29 мая. Отмечается День ветеранов таможенной службы, Европейский день соседей, День гадания на ромашках, День бисквита и даже День скрепки. Мы решили отметить День сварщика.
1: Профессия специалиста по металлу появилась в начале 19 века, когда русский ученый Василий Петров изобрел сварку. Соединив два электрода, он получил электрическую дугу. Огромная температура между ними расплавила металл, что позволило соединить две металлические детали на молекулярном уровне. Такой, знаешь, кем вы работаете? Специалист по молекулярной сварке. Вскоре началась организация обществ по электрической обработке металлов, и День сварщика начали отмечать в конце 20 века, то есть вообще-то совсем недавно. И, кстати, профессия невероятно востребованная сейчас, вот, если вы обратите внимание. Со времени открытия Василием Петровым электрической дуги прошло довольно много времени, но прогресс не стоял на месте. И вот что появилось. Самые разные виды сварки. Электросварка — это соединение двух металлов с помощью электрода и тока. Лазерная сваривает детали с помощью...
0: Лазера.
1: Лазера, отлично! Миша даже завелся. Электролучевая плавит металл пучком электронов. Контактная. Два встроенных в аппарат электрода с разными полюсами при соединении образуют точечную сварку. Ну и так далее. А теперь, дорогие друзья, позвольте тост. С днем сварщика. Мы желаем, чтобы швы надежно и крепко держались. Чтобы все заказы обернулись звонкой монетой. Пусть дело мастера боится. Пусть яркими будут моменты жизни, словно брызги металла. Будь горяч не только в работе, но и в жизни. Ведь человеку с горячим, живым сердцем все по плечу. Не унывай, живи припеваючи, а праздником отпивая мед из золотой, сваренной своими руками чарки.
0: Я ведь это, смотри, на свой счет тоже приняла, потому что я тоже умею сваривать пельмени до готовности.
2: Что это было? Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Кормов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН-ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банк. Банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56 55 028 716.
9: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
10: У Rich Family на Новосибирской улице Королёва 40, корпус 40, ОГРН 110 547 605 11 96.
11: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
12: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого. С гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
13: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
14: Телефон 78-60-78.
15: Казан «Мангал» на Маркса. Вкусно каждый день.
16: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Телефон рекламной службы 53-42-80.
18: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Вершки и корешки на радио Ваня.
1: Мне кажется, любого садовода-огородника спроси, что такое цимус, и он ответит: это же то самое удобрение, я его подсыпал, и они как поперли. Именно так и отзываются об этом веществе люди, знающие и понимающие в растениях.
2: Да, самое главное не перепутать цимус удобрения с цимисом, знаменитым еврейским сладким овощным рагу.
1: А, ну для растений это как раз сладкое овощное рагу.
2: Самый цимис, что называется, да.
1: Если вы хотите стать счастливым обладателем этого чудесного продукта питания для ваших растюх, то дозвонитесь и примите участие в нашей викторине.
2: Телефон студии «Радио Ваня» 325-696, код города 812.
1: Значит, вы звоните. Мы предлагаем вам две категории вопросов, касающихся либо вершков, либо корешков. Вы выбираете и, соответственно, отвечаете, если правильно. Ну, очень хочется надеяться, что вы ответите правильно, то набор удобрений для цветов от компании «Цимус» достается вам. И неважно, где вы живете, хоть на Таймыре, мы вам туда их и отправим. Пам-пам.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус».
3: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Вершки и корешки на Радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Юра.
1: Юра, очень приятно, вы из какого города?
2: Санкт-Петербург.
3: Юрочка, у вас имеются какие-нибудь в наличии...
1: Угодья.
3: Угодья, да, там дача, может быть...
2: Угодья сколько угодно. И картошку там сажаю, и курей развожу.
3: На что разводите курей, на яйца?
2: На карачка-буша.
3: Какой вы кровожадный человек. Ну ладно, мы сегодня, знаете, о более приземленных таких вещах, мы о цветочках. Вот у нас есть набор удобрений для цветов от компании «Цимус». И нам жизненно необходимо его передать какому-нибудь человеку, у которого руки из того места, и цветы имеются тоже в хозяйстве. Например, на подоконниках у вас есть цветы?
2: Так ведь это я тот самый человек, которому так необходимы эти удобрения, чтобы все заколосилось.
3: Поэтому вам и удалось дозвониться, видите, сама Вселенная, в общем-то, помогла. А что сейчас
2: да,
3: вам...
2: Да-да, держим руку на пульсе.
1: Да, что называется, куда целились, туда и попали.
3: Что предстоит вам сейчас сделать? У нас есть две категории вопросов. Вершки и корешки. Вы выбираете одну из них, ну, то есть, либо то, что растет сверху, либо снизу. Вам задается вопрос, три варианта ответов, и вы, собственно, выбираете нужный. Идет?
2: Меня еще учительница учила смотреть глубже, зрить в корень, поэтому я выбираю корешки.
1: Корешки, отличный выбор, спасибо. Итак, Юра, такой вопрос. У какого растения, редкого гостя на наших грядках, корнеплод имеет острый пряный вкус и белый цвет, а по форме напоминает морковь. Его еще часто называют белой редькой. И вот смотрите, какие есть варианты. Дайкон, хикама, пастернак.
2: Так это же пастернак.
1: Пастернак — это писатель. Юра, соберись.
3: Дайкон, хикама, пастернак. Так, подожди. А главное, Юра, вы знаете, я-то тоже не знаю ответа, поэтому давайте мы с тобой вами... Это Алешка придумал вот такую вот штуку. Давайте мы с вами методом исключения. Итак, представили себе белое и острое.
2: О, белый острый — это дайкон тогда.
3: Совершенно верно. Видишь, человеку надо было обрисовать, чтобы он вот там вот где-то у него...
1: Чтобы было 3D размышление как бы такое, да?
2: Да-да, я просто все время о писателях размышляю. Вот мне и полез в голову этот чертов пастернак. А он, конечно, тут ни при чем.
1: Абсолютно ни при чем.
3: А Юра, дорогой, набор удобрений для цветов от компании «Цимус» достается вам. И, пожалуйста...
2: Ура!
3: Да, больше не надо больше путать пастернака с...
1: Дайконом.
3: Дайконом. Спасибо вам большое. Может быть, какие-то приветы жене, детям, я не знаю, кто там у вас имеется.
2: Да, я бы хотел очень передать привет жене, которая любит тоже очень пастернака, и сказать, что не каждый пастернак-то нужен в доме моем.
3: Да, что сегодня будет дайкон. Муж просил форели, но получил леща. На этом, собственно, и закончим.
2: Спасибо, всего хорошего.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». Вот «Цимус». О боже, мама, мама, я схожу с ума.
4: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 29 мая, а по народному календарю отмечается день Федора Житника.
2: Поскольку этот день считался последним сроком для посева яровых, существовала специальная поговорка, незарифмованная: «У житника забота ячменное поле заборонить».
1: В этот день на стол нужно было ставить каши. Манная, ячневая, гречневая и пшеная были в почете. Мы остановились на ячневой. Ну как, я остановилась на ячневой. Любимая каша моего детства. Из ячменя, естественно, готовилась. Рассматривали сейчас фотографии. Леха в лицо ее узнал.
2: Мама готовила, но это было вообще 100 лет тому назад, и я подумал, если она продается до сих пор в магазинах, почему бы не купить и не сварить
1: ее? Конечно. Более того, про ячневую кашу говорят, что она способствует выведению из организма токсинов и очищению желудочно-кишечного тракта.
2: От другой каши, да, от гречневой, там, от пшеной. Вот.
1: Вряд ли об этом знали русские народные люди, но мне кажется, где-то на подкорке они это чувствовали, поэтому поглощали ее ведрами.
2: К сегодняшнему дню обычно зацветала рябина, это считалось верным признаком окончательного установления тепла и отсутствия заморозков, ну а, соответственно, черемуха, которая всегда предвещает, сопровождается прохладными днями, и все, она уже отцветала.
1: Да? Как по команде. Да? Рябина, да? Зацвела, черемуха, отцвела. У меня зацвел каштан. Что это означает, я не знаю. Во дворе зацвел каштан. Но красота невероятная. А вот обильное цветение рябины, друзья, к дождливой осени. Хотя, с другой стороны, к дождливой осени — это жить в Петербурге. Вот такая примета у меня есть народная. Бабочки не появляются после дождя, ненастье продолжится. Ну и я, видимо, тоже где-то на подкорке, чувствуя, что есть такая примета, пришла сегодня в блузке с бабочками. Бабочки появились. Хотите вы этого или нет?
2: Это, ребята, очень красивая одежда. Я просто обалдел, когда сегодня...
1: Я сегодня влетела, как летучая мышь.
2: Да, буквально влетела.
1: Казалось бы.
2: Студию, впорхнула, давайте говорить так. Голубые бабочки очень красиво на черном
1: фоне. Голубые бабочки, да. Я хочу еще теперь разноцветные на белом. В день Федора Житника особое внимание уделяли огородным работам. Считалось, что ежели вместо работы в огороде уборкой заняться или там еще чем, урожай будет скудным. Поэтому, Алешка, если ты хотел белье постельное поменять, айда ко мне помидоры подкапывать.
2: А можно я со своими помидорами подкачу?
1: В Тулу со своим самоваром? Нет.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
2: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
4: Огромный выбор летней обуви в ЭКО на Ленина 20, здесь выгодно.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
7: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня. Hit me, baby. Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95-13-26.
8: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
9: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
10: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
11: Первое правило ирландского паба: вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба: вы все должны знать об ирландском пабе. «Хэрридс» на Бударина. Скоро открытие.
12: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на радио Ваня.
14: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
15: Платформы, рынок, технологии.
14: Монетизация.
15: Цены, процедуры, практические инсайты.
14: Нейросети на практике.
15: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
14: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
15: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
14: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
15: Без возрастных ограничений.
0: Все, что ты любишь на радио «Ваня».

0: яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Латвия начала устанавливать на границе с Россией зубы дракона. Минцифры готовят третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Дачникам напомнили о правилах разведения огня на участке.
2: Латвия начала устанавливать на границе с Россией так называемые зубы дракона. Противотранспортные заграждения в виде конусов ставят в том числе на бывших частных земельных участках, которые принудительно выкупили у людей. Об этом сообщает местный портал ЛСМ. Вес каждой такой бетонной пирамиды около 1,5 тонн. Их устанавливают в 3 ряда шириной примерно 10 метров. Работы предполагают завершить к 2028 году. Кроме того, планируется строительство противотанковых рвов.
1: Минцифры готовят третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Об этом заявил замглавы ведомства Иван Лебедев, передает РИА Новости. Сейчас министерство обсуждает конкретные предложения. Всего федеральные ведомства уже подготовили более 40 инициатив. По словам Лебедева, представить новые решения рассчитывают в ближайшее время. При этом второй пакет мер против кибермошенников уже готов к окончательному утверждению.
2: Дачникам напомнили о правилах разведения огня на участке. Мангалы или жаровню можно устанавливать не ближе 5 метров от дома. Для открытого костра расстояние должно составлять не менее 15 метров от любой постройки, об этом пишет портал News.ru. Кроме того, вокруг места для огня нужно очистить от травы зону радиусом в 2 метра. За нарушение правил грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а в пожароопасный сезон до 20 тысяч.
1: В России предложили ввести уголовное наказание за производство и продажу фальсифицированных продуктов. Как пишут «Известия», с такой инициативой общественники обратились в Генпрокуратуру. Кроме того, торговые сети предлагают обязать проверять качество товаров. Поводом стали данные Россельхознадзора. В прошлом году доля фальсификата среди молочной продукции в магазинах достигла почти 18%. Идею ужесточить наказание также поддержали в Госдуме.
2: Российские школьники все чаще выбирают прокат одежды для выпускного. Как сообщает РИА Новости, взять наряд в аренду планирует почти треть выпускников. Новые платья и костюмы будут покупать 43% опрошенных, но большинство из них выбирают базовые модели, которые можно носить и после праздника. Средние расходы за наряд за год снизились с 13 200 рублей до 8 400. Почти половина участников опроса заявили, что не готовы переплачивать за вещи на один вечер.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, собираясь на работу, продумайте до мелочей все аргументы в вашу пользу и постарайтесь быть убедительным.
2: Овны женщины, вероятно, до вас дойдут какие-то слухи. Знаете, нет дыма без огня.
1: Тельцы мужчины, вас ждет интеллектуальная битва. Есть шанс продемонстрировать остроту ума.
2: Тельцы женщины, больше доверяйте своим чувствам и ощущениям, а не доводам окружающих.
1: Близнецы мужчины, у вас может возникнуть сильное желание начать новую жизнь. Ну, сделайте первый шаг.
2: Близнецы женщины, сосредоточьте все свое внимание на самых близких.
1: Раки мужчины, день может быть связан с интуитивными озарениями, знаками и подсказками свыше.
2: Раки женщины, все внимание работе, а в целом день будет отличаться теплотой, гармонией и энтузиазмом.
1: Львы мужчины, присмотритесь к себе, вы посвящаете все свое время работе, не оставляя места для личной жизни.
2: Львы женщины, не стесняйтесь обращаться за поддержкой к друзьям, в том числе и финансовой.
1: Девы мужчины, лучше пересмотреть список сегодняшних дел, отказаться от второстепенных и делегировать что-то другим.
2: Девы-женщины, вас ждут романтические приключения, и некоторые из вас обретут новых друзей, а может даже спутника жизни.
1: Весы-мужчины, вы защищаете все хорошее, доброе и вечное, а также тех, кого незаслуженно обижают.
2: Весы-женщины, благоприятный день для деловой активности. Сегодня все дается вам без особых усилий.
1: Скорпионы-мужчины, вас ждет любовь, звезды обещают известие о делах сердечных.
2: Скорпионы-женщины, эмоциональное удовлетворение вы получите, скорее всего, от общения с коллегами.
1: Стрельцы-мужчины, вы свободны от сомнений и страстей. Ваши возможности сегодня существенно возрастут.
2: Стрельцы-женщины, у вас, возможно, встреча, которая принесет массу приятных ощущений.
1: Козероги-мужчины, для вас лучший выбор сегодня – это общение в кругу семьи.
2: Козероги-женщины, проснутся новые способности для достижения намеченных целей и усилится личное обаяние.
1: Водолеи-мужчины, у вас есть все поводы для радости. Все самое сложное позади, до вашей мечты рукой подать.
2: Водолеи-женщины, при работе с документами противопоказаны поспешность и излишняя доверчивость.
1: Рыбы-мужчины, строго оценивая других, вы рискуете остаться без друзей и единомышленников. Потактичнее, пожалуйста.
2: Рыбы-женщины, в обед или после работы прогуляйтесь по парку или скверу. Это вас немного развеет.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы, Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Вы сегодня нам показывали своих животных и рассказывали, чем они отличаются от других. И столько пришло сообщений, к сожалению, все прочитать нет, ну, никакой возможности. Хотя хотелось бы, но фотографии мы посмотрели. И здесь в студии с Алёшкой обсудили абсолютно все. Вот, например, Мария Иванова нам подогнала французского бульдога по имени Мирабель с необычными талантами. Сидеть на попе, облизывать до смерти, храпеть, портить воздух и поражать окружающих неиссякаемой энергией. А также она любит сидеть на подоконнике, как кошка, вот, и любит подражать голубиному курлыканью. Как мило.
1: Мариша Корженкова. У меня 3 кота, 2 подобрали с мужем котятами, а 3 уже сам пришел взрослым. Всех отмыли, вылечили, соответственно, 10, 9 и 6 лет. Барсик, сугроб, баняша. Очень любят купаться, прыгают в ванну и не собираются оттуда выходить.
0: Кусова Юлия, а у нас морская свинка. Ему 2 года, ну, вернее, морской свин. Отличный парень. Любит огурцы, зеленуху и сидеть у меня на ручках. А еще лежит на коленях, вытягивается и что-то мне прихрюкивает.
1: С якорьком на запястье такой. В развалочку по квартире. Юлия Абрамова. У меня вот такая сладкая парочка. Британка Маруся и дворкот Василий. Угу. ВКонтакте можете посмотреть фотографии. А еще есть старенький кот Борис, которому уже 18-й год. О. И все они живут дружно и весело. А только вот Васька любит у остальных еду отжимать.
0: У меня тут вот тоже есть сообщение, где коту вообще 20 лет. И удивительные долгожители у нас встречаются. Светлана из Каменска-Уральского у нас живет пекинес-бусинка. Все ее зовут Буся. Она наша маленькая принцесса. Все понимает и знает 20 слов. Особенно вкусняшки слово ее воодушевляет.
1: Наталья Углева в ВКонтакте. Мой британец Кошмар. Ласково зову его Кошмарик. Ездит со мной на дачу в машине. Контролирует мой скоростной режим. Значит, спокойно спит, но на скорости выше 110 мгновенно просыпается и недовольно мяукает. Когда это он успел отучиться в автошколе?
0: Слушайте, ну это ваш ангел-хранитель, вот честное слово.
1: Конечно.
0: Ну что, друзья, мы определились с нашим сегодняшним главным призом и решили вручить его музыкальному дуэту, немецкому боксеру Чаку и Саше Белову, ему хозяину, который подыгрывает своей собаке на губной гармошке. Видео прилагается ВКонтакте радио Ваня. Саш, спасибо за доставленное удовольствие.
1: А вручаем вам сертификат на любой массаж продолжительностью 30 минут.
0: Партнер розыгрыша «Промни» и территория профессионального массажа. Восстановление, расслабление и забота о себе каждый день. Все подробности на promni.ru. ООО «Промни».
2: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Вот!

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Лето. Время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето. Время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38 61 10.

0: на цифровом тестере 32-18-32.
1: Огромный выбор летней обуви в канале Ленина 20. Здесь выгодно.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио
4: Ваня. От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: А сейчас звездотека батарейки. Кто здесь?
1: 1 августа в Ледовом дворце состоится дискотека СССР при поддержке радио «Ваня». Мы же продолжаем принимать гостей. Жизни подростков из «Ласкового мая» в конце 80-х годов прошлого века завидовала вся советская молодежь. За билетами на концерты выстраивались очереди, а песни группы без остановки крутили по радио. Как школьный коллектив стал настоящим музыкальным феноменом? И почему хиты «Ласкового мая» по сей день знают и поют? Обо всем об этом мы решили узнать лично у экс-солиста группы Сергея Серкова, и сегодня он у нас в гостях. Сергей, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Давайте же начнем с самого начала, вот прямо с начала-начала. С чего все началось, как образовалась группа и как лично вы попали в коллектив?
2: Начиналось все в городе Оренбурге, в интернате номер 2. Я учился в 6 классе. К нам перевели новую директрису из города Акбулака. Угу. К ней приехали много ребят акбулакских. Среди них оказался Юрий Штунов. Его определили к нам в класс. Получилось так, что в тот момент к нам в интернат устроился работать Сергей Кузнецов. Музыкально оформлял какие-то праздники, дискотеки делал по субботам. Конкретную должность я его не знаю.
1: Ну, массовик-затейник, давайте так.
2: Ну, да, массовик-затейник был. Вот. На тот момент у Кузнецова уже были написаны песни. И среди ребят, которые приехали из Акбулака, был Слава Пономарев. Он первый подружился с Кузнецовым, так как он был старше. Кузнецов искал солиста на тот момент. Он ему посоветовал Штунова. Ну, они позвали Штунова, прослушали его. И Кузнецову понравилось, естественно.
1: Вы как с ними оказались в одной лодке?
2: Поскольку мы с Штуновым были одноклассниками, мы подружились, естественно. Ага. И на репетиции стали ходить вместе. И я влился в коллектив. Ну, чуть позже, естественно, после того, как начали репетировать, чуть позже Кузнецов придумал и название группы «Ласковый май».
1: Друзья, мы продолжим буквально через несколько минут. Я напоминаю, у нас в гостях экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков.
0: Звездотека.

0: бешеное шоу на радио Ваня. Звездотека. Батарейки. Кто здесь?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. 1 августа в Ледовом дворце состоится дискотека СССР. И сегодня один из участников этого мероприятия, экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков, у нас в гостях. Мы продолжаем нашу беседу. Вам было 13 лет, правильно я понимаю,
2: да,
1: помню?
2: Да, 13 лет.
1: Как вы ощущали свою популярность? Вот помните, как вы первый раз вышли на сцену? На большую, большую сцену.
2: На большую сцену я вышел, мы поехали уже в 88 году. Угу. Группа образовалась в 86 году, а поехали мы в 1988 году. Первый город у меня был Ижевск.
1: Угу. Что как чувствовали? Это мандраж?
2: Я чувствовал все вместе. И мандраж. Я даже не могу описать эти чувства, потому что от приема зала, от криков, вот, поклонниц. У меня первая мысль была, я готов находиться где угодно в этот момент, только не на этой сцене.
1: Сбежать.
2: Да. Ну, пара-тройка концертов, да, привычка уже, привык уже, и как бы все пошло своим чередом.
3: Сережа, расскажите, пожалуйста, я думаю, что всем очень любопытно было бы узнать, как вы, молодые, талантливые, невероятно популярные музыканты, исполнители, взаимодействовали с вашими поклонницами, может, с девушками, с фанатками?
1: Интересный случай, может, на гастролях был какой-то. Я вот читала, вас автобус перевернули.
2: Ну, как перевернули? Его не то чтобы перевернули, его раскачали, он на бок там накоренился. Такое было, раскачивали.
1: А чего хотели? Выдавить вас оттуда?
3: Вытряхнуть из автобуса музыкантов любимых.
2: Ну, это вот, это, естественно, не со зла, это у них такое приветствие было, и автографы, чтобы мы дали, чтобы пообщались. Очень много было таких очень разгоряченных поклонниц, поэтому они там и хватали, и рвали, отрывали
3: куски одежды.
2: Поэтому опасались мы как бы близко контактировать.
1: Да. Сереж, а вам подарки какие они дарили? Ну, наверняка же на сцену что-то бросали.
2: Ну, да все бросали. И игрушки какие-то, и бюстгальтеры, и все, что только можно. Я помню, мне подарили пингвина, он со мной ездил.
1: Ну, я знаю, что вам и писем очень много писали. Что там было? Про любовь?
2: Все было. И любовь, и деньги.
1: Вау.
3: А прям купюры вкладывали в конверты?
2: Да, вкладывали в купюры. Вот что нас больше всего занимало так, при раскрытии писем, что мы искали деньги постоянно. Там по рублю, по 3 рубля складывали. Ну, это же как игра, это как азарт. Это то есть не саму ценность денег. Вот. Это просто вот фишка в том, что вот как азарт и как игра. Раз в этом есть интерес деньги или нет. Вот

0: Сейчас звездотека. Батарейки. Кто здесь?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Еще раз напоминаю, у нас в гостях Сергей Серков, экс-солист группы «Ласковый май». Продолжаем сыпать вопросами. А на что вы потратили свой самый первый гонорар? И вообще, на что тратили деньги в основном? Вот в свои 13, 14, 15 лет.
2: Ну, часть денег у меня родителям отсылалась. А у нас вот именно первая зарплата. Я одежду купил, там кроссовки, шмотки какие-то, плеер. Тогда вот
1: кассетный.
2: Да, кассетный Sony был. Это самый такой и качественный, и престижный. Потом у нас мопеды пошли японские. Что нового? Там Honda была, у меня Suzuki. Квартиры невозможно было купить в таком возрасте. Поэтому особо не на что было тратить.
1: Сергей, но вот в 1989 году вы уходите из группы, а в 2007 возвращаетесь и начинаете активно гастролировать, да?
2: Как возвращаемся? В 2007 году решили просто воссоздать группу. Мне позвонил Разин. Поедешь в Омск, там те пацаны, ну, кроме Юрки Штунова, кто остался, там я, Разин, Сергей Ленюк с первого состава. Мы вот собрались и с 2007 года стали выступать. Тоже очень успешно. Также люди, поклонники, очень хорошо принимали. И получается, с 2007 по 2019 год, 12 лет я отъездил солистом в группу «Ласковый май». И 1 мая 2019 года я ушел в сольное плавание.
1: Но 1 августа в Ледовом дворце на дискотеке СССР вы будете исполнять все-таки песни группы «Ласковый май».
2: Да, естественно, конечно.
1: Да, какие мы услышим в вашем исполнении? Откройте завесу тайны.
2: Ну, как обычно, самые основные хиты – это «Седая ночь», «Белые розы», «Розовый вечер», «Детство».
3: А, Сережа, мы знаем, что вы очень много путешествуете. Какая страна поразила вас больше всего? Расскажите.
2: Ну, больше всего мне нравится Вьетнам. Я люблю очень море, поэтому...
1: Финский залив очень... подойдет?
2: Нет, холодный он.
1: Ничего, мы для вас подогреем.
3: Ну, суем туда кипятильников нормально. Серков приезжает, как-никак, понимаешь? Ну, чудесно. Сережа, огромное спасибо вам за беседу. Вам хорошего дня сегодня. И до встречи 1 августа в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге на дискотеке СССР.
2: Спасибо и вам всего хорошего.
0: Звездотека. Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
3: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26 и на сайте hitmebaby.ru.
4: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
5: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
8: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на радио Ваня.
11: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. УО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
12: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
13: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Баня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме уточнили нормы о лимите банковских карт на одного человека. Сергей Шелест отреагировал на жалобы о духоте в автобусах. И в Омске растет число вакансий для курьеров. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Россияне могут открыть до 20 карт в одном банке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Думского комитета по информационной политике. Такой лимит предусмотрен в новом пакете мер против телефонных и интернет-мошенников. Ранее предлагалось разрешить одному человеку не более 5 карт в одной кредитной организации. Теперь от этого ограничения решили отказаться. При этом всего у россиянина по-прежнему может быть не больше 20 банковских карт. В текущем году Омская область приступает к ремонту дорожной инфраструктуры в Устишимском и Знаменском районах. Об этом губернатор Виталий Хаценко рассказал в ходе встречи с помощником председателя правительства Муслимом Кучиевым. В прошлом году в пострадавшем от паводка Устишимском районе были введены в эксплуатацию новые модульные фельдшерско-акушерские пункты и дома культуры. Также выполнен ремонт объектов образования в Устишимском и Тарском районах. Благодаря федеральной поддержке регион получил дополнительное финансирование на восстановительные мероприятия. В Омске починят кондиционеры в 20 автобусах. Поставка деталей для неработающих систем охлаждения в салонах муниципальных автобусов ожидается на следующей неделе. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр Сергей Шелест в ответ на жалобы жителей. Городоначальник отметил, что сейчас в городе курсируют 97 автобусов большого класса со сплит-системами. 68 из них работают без нареканий. Ремонт систем кондиционирования в остальных 20 мэр возьмет на личный контроль. Напомню, ранее в мэрии отчитались о работающих кондиционерах во всех троллейбусах Омска. В Омске вырос спрос на курьеров. В первом квартале этого года число вакансий для специалистов по доставке увеличилось более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Также в пятерке самых популярных специальностей – водители и экспедиторы, машинисты и почтальоны. Самые высокие медианные зарплатные предложения в логистике предлагают машинистам – порядка 190 тысяч. Далее идут курьеры, водители и экспедиторы. Им готовы платить более 150 тысяч рублей. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ильхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине Флоренция яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин Флоренция. Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5-650-3-28-716.
9: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
10: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений.
13: Сибирская медиагруппа.
12: Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
15: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
16: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: ты счастлив всегда, Волт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
4: 12+.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
2: Телефон 78 60 78.
3: Огромный выбор летней обуви в канале Ленина 20. Здесь выгодно. Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38 61 10.
7: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня. Hit Me Baby. Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
8: Весной мы купим овощи и фрукты.
9: Потом игрушки.
8: Потом продукты.
10: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
8: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
14: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
15: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
16: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Ваня! Ваня! Ваня! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Дачникам напомнили о правилах разведения огня на участке. Телеформат «Ниндзя Воин» станет олимпийским видом спорта в 2028 году. Назван идеальный завтрак для психического благополучия в течение дня. Здравствуйте, в студии «Радио Ваня» Алексей Акопов. Дачникам напомнили о правилах разведения огня на участке. Мангал или жаровню можно устанавливать не ближе 5 метров от дома. Для открытого костра расстояние должно составлять не менее 15 метров от любой постройки. Об этом пишет портал News.ru. Кроме того, вокруг места для огня нужно очистить от травы зону радиусом 2 метра. За нарушение правил грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а в пожароопасный сезон до 20 тысяч. Элементы телешоу «Ниндзя Воин» по-японски «Сасуке», известного своими сложными полосами препятствий, станут частью олимпийской программы с 2028 года, пишет Variety. Международный союз современного пятиборья достиг соглашения с японской телекомпанией Tokyo Broadcasting System, создателем оригинального шоу «Сасуке». Нововведение предполагает, что элементы шоу будут интегрированы в современное пятиборье, заменив традиционный конный спорт. Новая дисциплина, названная «Гонки с препятствиями», будет добавлена в программу уже на Олимпийских играх 28 года в Лос-Анджелесе. Остальные виды состязаний современного пятиборья – фехтование, плавание, бег и стрельба – сохранят свое место в программе. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов выразил сомнения относительно возможности полного допуска спортсменов из России к участию в Олимпийских играх 28 года. Они пройдут, напомню, в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. Биохимик Джесси Инчауспе заявила, что первый прием пищи оказывает существенное влияние на то, как человек будет чувствовать себя в течение дня. В интервью для издания «El Tiempo» она раскрыла идеальный завтрак для ясности ума и психического благополучия. По словам доктора, завтрак должен быть таким, чтобы после него не произошел резкий скачок уровня глюкозы в крови. Когда уровень глюкозы нестабилен, мы можем быть более реактивными, импульсивными, перегруженными. Это делает принятие важных решений более сложным и стрессовым. Поддержание баланса сахара в крови также способствует ясности ума, пояснила она. Биохимик предупредила, что резкий скачок уровня глюкозы может вызвать сладкий завтрак. Если же первый прием пищи состоит из белков и жиров, то, напротив, сахар стабилизируется, что приводит к устойчивому притоку энергии. Кроме того, важен порядок употребления продуктов. Если мы начнем с клетчатки, например, овощей, потом белки и жиры, а углеводы оставим напоследок, то скачок уровня глюкозы будет более плавным.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
9: Огромный выбор летней обуви в Экона Ленина 20. Здесь выгодно.
10: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
11: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80.
14: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
6: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
8: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
9: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
10: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
11: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон LED B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
12: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на радио Ваня.
14: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
15: «Зеленый друг» легкой посадки в предыдущих сериях.
16: Мы посадили огурец. Да-да, не удивляйтесь, бывает и такое. На сегодняшний день, друзья, инструкция предлагала нам вставить в горшок колышек или лесенку для того, чтобы огурец вился. Но, скажем вам по секрету, лесенку пришлось поставить чуть раньше, потому что наш подопечный рос не по дням, а по часам.
17: И в этот раз мы падали от удивления, насколько же все-таки буйный рост у нашего подопечного зеленого.
15: Следите за продолжением в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня. Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нордпалп.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Мэр Омска назвал предварительных лидеров голосования за объекты благоустройства будущего года. На ТЭЦ-5 обновят оборудование, и омская Пушкинка проведет летний фестиваль. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Общественная палата выступила за введение обязательного экзамена по физкультуре в школах. По словам авторов инициативы, возможный экзамен по этому предмету должен носить вариативный характер и учитывать спортивные достижения учащихся. Освобождение от экзамена можно давать при наличии юношеского разряда, сдаче норм ГТО, регулярных занятиях в секции или победах в школьных и районных соревнованиях. Голосование за объекты и благоустройство будущего года уже приняли участие более 150 тысяч мечей. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест. В числе лидеров сквер имени Серова, локации на Космическом проспекте, у Успенского собора, ОМЦ «Химик» и кинотеатра «Первомайский», а также на 21-е Амурское, рассказал глава города. Отдать свой голос можно до 12 июня на сайте госуслуг или с помощью волонтеров. Им нужно будет назвать четырехзначный код, который придет на номер телефона в СМС. В селе Новомосковка Омского района началось строительство нового водопровода. Работы позволят обеспечить питьевой водой почти 500 жителей села. Проектом предусмотрена прокладка более 2 километров новой сети, рассказал губернатор. Сейчас подрядная организация выполняет монтаж колодцев. Работы находятся на постоянном контроле регионального министерства энергетики и ЖКХ. На Омской ТЭЦ-5 в преддверии зимы обновят 1000 единиц оборудования. На реконструкцию направят 3 миллиарда рублей из общего объема финансирования в 15 миллиардов. Всего к новому отопительному сезону на ТЭЦ-5 заменят свыше 2500 единиц вспомогательного оборудования и 13 основных агрегатов. Основной упор сделан на котельно-турбинное оборудование и тепловые сети. Также летом в Омске заменят 20 километров изношенных теплотрасс. Пушкинская библиотека 1 июня откроет летний фестиваль. Он объединит более 30 просветительских и развлекательных событий. От прослушивания виниловых пластинок до мастер-классов по письму пером на кириллице. Интерактивные зоны развернутся на крыльце и площади перед Пушкинкой. Участие в уличных мероприятиях в первый день лета будет свободным. Внутри здания в день открытия пройдут экскурсии и лекции. Завершится первый день концертом. Фестиваль продлится до 11 июня. Программу и условия участия в мастер-классах внутри библиотеки можно уточнить на официальных ресурсах Пушкинки. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – цветочный РРР. ИП Карымов РР.
2: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Рифхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480. Если надо...

0: Havail. До конца мая выгода на Havail до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
4: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
5: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
8: Телефон 78-60-78.
9: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9 990 рублей. В «Рич Фэмили». Количество товара ограничено.

0: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
1: Это «Брусника» виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Ваня! Радио Ваня!

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
6: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
7: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
6: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
8: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
9: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
10: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Фаротека.
13: Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
14: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
15: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26. И на сайте hitmebaby.ru.
16: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
17: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3 восьмерки.

0: Ана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858. Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио
2: Ваня. От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: счастлив всегда Волт!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
4: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Полутона.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Дачникам напомнили о правилах разведения огня на участке. Телеформат «Ниндзя воин» станет олимпийским видом спорта в 2028 году. Назван идеальный завтрак для психического благополучия в течение дня. Здравствуйте, в студии «Радио Ваня» Алексей Акопов. Дачникам напомнили о правилах разведения огня на участке. Мангал или жаровню можно устанавливать не ближе 5 метров от дома. Для открытого костра расстояние должно составлять не менее 15 метров от любой постройки, об этом пишет портал News.ru. Кроме того, вокруг места для огня нужно очистить от травы зону радиусом 2 метра. За нарушение правил грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а в пожароопасный сезон до 20 тысяч. Элементы телешоу «Ниндзя воин», по-японски «Сасуке», известного своими сложными полосами препятствий, станут частью олимпийской программы с 2028 года, пишет Variety. Международный союз современного пятиборья достиг соглашения с японской телекомпанией Tokyo Broadcasting System, создателем оригинального шоу «Сасуке». Нововведение предполагает, что элементы шоу будут интегрированы в современное пятиборье, заменив традиционный конный спорт. Новая дисциплина, названная «Гонки с препятствиями», будет добавлена в программу уже на Олимпийских играх 28 года в Лос-Анджелесе. Остальные виды состязаний современного пятиборья — фехтование, плавание, бег и стрельба — сохранят свое место в программе. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов выразил сомнения относительно возможности полного допуска спортсменов из России к участию в Олимпийских играх 28 года. Они пройдут, напомню, в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. Биохимик Джесси Инчауспе заявила, что первый прием пищи оказывает существенное влияние на то, как человек будет чувствовать себя в течение дня. В интервью для издания «El Tiempo» она раскрыла идеальный завтрак для ясности ума и психического благополучия. По словам доктора, завтрак должен быть таким, чтобы после него не произошел резкий скачок уровня глюкозы в крови. Когда уровень глюкозы нестабилен, мы можем быть более реактивными, импульсивными, перегруженными. Это делает принятие важных решений более сложным и стрессовым. Поддержание баланса сахара в крови также способствует ясности ума, пояснила она. Биохимик предупредила, что резкий скачок уровня глюкозы может вызвать сладкий завтрак. Если же первый прием пищи состоит из белков и жиров, то, напротив, сахар стабилизируется, что приводит к устойчивому притоку энергии. Кроме того, важен порядок употребления продуктов. Если мы начнем с клетчатки, например, овощей, потом белки и жиры, а углеводы оставим напоследок, то скачок уровня глюкозы будет более плавным.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
3: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Украина, 110-547-605-1196.
5: Огромный выбор летней обуви в Эконале на 20. Здесь выгодно.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 650-501.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
9: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей. Только в июне. Обувь от 1300 рублей. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили.
12: 38 05 28.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
14: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Реклама на радио Ваня.
16: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
17: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
18: Платформы, рынок, технологии.
17: Монетизация.
18: Цены, процедуры, практические инсайты.
17: Нейросети на практике.
18: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
17: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
18: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
17: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
18: Без возрастных ограничений.
19: Ваня. Радио Ваня.

бы я мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
5: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.
6: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
9: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
10: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
11: Фаротека. Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
12: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
13: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни! Звони! 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
14: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
15: Телефон рекламной службы 53-42-80.
16: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.

0: прошепчу, словно я тебе, капли на словах позовут ко мне.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Министерство транспорта России предлагает изменить правила оплаты парковки. Во время экзаменов у детей около 40% родителей испытывают тревогу. Блогер запустил народный эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Новости. Согласно информации ведомства, новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В Минтрансе подчеркивают, что данная инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Во время экзаменов у детей около 40% родителей испытывают тревогу. 17% из них переживают за результат даже больше самих детей. И только 24% сохраняют спокойствие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно». Почти 40% опрошенных больше всего опасаются, что из-за несдачи экзаменов ребенок станет неуверенным в себе, будет долго переживать неудачу, а 34%, что не сможет определиться с тем, что делать дальше. Еще 22% в случае неудачи будут склонны винить себя в том, что не смогли уделить достаточно времени образованию и воспитанию ребенка. В то же время 17% респондентов беспокоятся о том, что им придется тратить дополнительные средства на подготовку к пересдаче. Значительная часть родителей не показывает свои переживания детям. 74% опрошенных стараются сохранять дома максимально комфортную обстановку и поддерживать ребенка с помощью бытовых мелочей. И в завершении выпуска блогер Михаил Журавлев запустил народный эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги. Проект проходит в Волгограде. Для этого автор погрузил под воду самодельную установку, которой с поверхности подаются воздух и энергия. Внутри установки работает автономная система для роста растения. Хочу показать, что выращивание растений – это не занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. И для этого не обязательно иметь огород или солнечный подоконник. Если клубника может расти на дне Волги, то дома это тем более возможно, рассказал блогер. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Дождливо сегодня в Санкт-Петербурге, однако пятница все скрашивает. Всех с наступающими выходными, а прямо сейчас предлагаю сыграть в «Угайдай фильм». Если кто-то не в курсе правил, я с удовольствием напомню. Включу отрывок из очень или не очень кому-то известной кинокартины. Если вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас современная российская комедия с таким слегка криминальным уклоном. Давайте послушаем.
0: «Угайдай фильм».
2: Плед. Бутылочка. Ну, вроде ничего не забыл.
3: Так, еще раз. Ищешь брюнетку среднего роста. Главная примета – татуировка. Цветок на левом плече. Докладываешь мне каждый шаг. Ну, давай, жги. Оторвись там за нас обоих.
2: Ага, понял.
1: Если вспомнили название этой картины, звоните 325-696, код города 812. Как же будем поощрять знатоков? Сегодня победителю нашей игры достанутся два билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема-5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл» города Санкт-Петербурга. Удачи! Жду ваших звонков.
0: «Угайдай фильм» на радио «Ваня». «Ваня». Радио «Ваня».
4: Это люди.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР. ИП Карымов РР.
2: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРНП 321-554-30-00-79-480.
4: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Cav Dental. Стоматология поколений.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9 990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
7: Фа-фа-фаротека. Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
8: Огромный выбор летней обуви в Эконале на 20. Здесь выгодно.
9: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Реклама на радио Ваня.
13: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: фильм. Ну что, друзья, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Непростой, а пятничный. Дозвонилась к нам сегодня Антонина. Здравствуйте.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте, Антонина.
1: Здравствуйте.
0: Как поживаете? Как настроение ваше?
1: Все хорошо. Пятница. Что может быть прекрасно?
0: Что может быть прекраснее пятницы? Ну, конечно. Антонина, по правилам, прежде чем вы скажете, как же назывался этот фильм, давайте еще раз отрывок послушаем.
2: Привет. Бутылочка. Ну, вроде ничего не забыл.
3: Так, еще раз. Ищешь брюнетку среднего роста. Главная примета – татуировка. Цветок на левом плече. Докладываешь мне каждый шаг. Ну, давай, жги. Оторвись там за нас обоих.
2: Ага, понял.
0: Итак, Антонина, что же это за фильм такой?
1: «Напарник».
4: Угайдал!
0: Ура! Это фильм «Напарник». Помните, о чем там?
1: Когда полицейский стал ребенком.
0: Ну да, если в двух словах, душа его переселилась в тело ребенка. Вообще, уникальная картина в том смысле, что это первый в истории российского кинематографа фильм с компьютерной моделью главного героя. Вот этот младенец, это был не актер, это была компьютерная модель, которая была создана с помощью специальной технологии, как же это называлось? Захват движения. Она позволила воссоздать особенности походки актера Саши Петрова. Ну, кто же Саша Петрова, не знает. Ну, а мимика и голос – это Сергей Гармаш.
1: Гармаш.
0: Конечно. Продюсеры сказали, что это такая амбициозная штука, поскольку полностью компьютерно сгенерированного младенца на мировом экране еще не было. Вот тут мы всех, короче, весь Голливуд мы сделали. Спасибо вам огромное за игру. В качестве подарка 2 билета на любой сеанс кинотеатра «Синема 5», расположенный в ТРК, Шкиперский молл. Хороших выходных, Антонин.
1: Спасибо и вам. Хороших выходных.
0: Привет, и будете передавать?
1: Да, мы передаем всем. Особенно 107-й поликлинике.
0: Ай, ну пятница у людей. Отличное настроение. Спасибо еще раз. Хорошего дня.
1: Спасибо и вам.
0: Напомню, друзья, партнер рубрики «Кинотеатр Синема 5». Удивляй по-новому, признавайся в любви, поздравляй близких или делай предложение на большом экране. Подробнее на сайте cinema5.ru. ООО «Синема 98».
4: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
4: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-2-72. Краснодарский край. Город Краснодар. Улица Солнечная. Дом 15. Корпус 5.

0: Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Фа-фа-фаротека. Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
2: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
3: Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95-13-26. И на сайте hitmebaby.ru.
4: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Людк, а Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
7: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию СПС 38-61-10.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Любите ли вы бисквит? Бисквитный торт? Бисквитное пирожное? Думаю, что у многих ответ будет положительным. Сегодня отмечается День бисквита. Именно об этой сладости наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Слово «бисквит» происходит от французского «бисквит» и итальянского «бискотта», что означает «испеченный дважды». В прошлом бисквиты действительно могли выпекать дважды. Сначала в жаркой печи, затем при меньшей температуре.
0: Четвертое место.
1: Бисквитное тесто научились готовить еще персы в 7 веке до нашей эры. Массовое использование началось во время морских путешествий в 15 веке. Английские моряки с удовольствием брали с собой в путь бисквитные сухари.
0: Третье место.
1: Приготовленные без использования масла бисквитные сухари не портились даже при наличии влаги, были вкусными, сытными и питательными. Попробовав такой хлебец, один из придворных Елизаветы Тюдор преподнес лакомство ко двору королевы.
0: Второе место.
1: Повара экспериментировали с бисквитным тестом, покрывая его сиропом, вареньем, кремом, шоколадом, фруктами или орехами, а иногда коньяком, ромом или ликерами. Так началось победное шествие бисквита по всему миру.
0: Первое место.
1: В Россию бисквиты пришли вместе с модой на европейскую кухню во времена Петра Первого. Сначала десерт был дорогим и доступен только знати, но со временем стал популярным.
0: Великолепная пятерка. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Полного отказа от удаленной работы в России в 2027 году не произойдет. Польза 10 тысяч шагов в день не имеет никакого отношения к медицине или здоровью. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Правительство России утвердило план, согласно которому процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом. Согласно решению Кабмина, Министерству транспорта, Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование техосмотра и повышение его роли в обеспечении безопасности дорожного движения. Представить результаты этой работы правительство ожидает в 2028 году. При этом процесс улучшений не будет разовым. Предусмотрена возможность направления дополнительных докладов в Кабмин при необходимости. Полного отказа от удаленной работы в 2027 году не произойдет. Работодатели сделают ставку на гибридный формат, заявила газете «РУ» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Работодатели, которые не смогли перестроить систему управления, чаще сталкиваются с проблемами вовлеченности, снижением скорости коммуникации, более сложной адаптацией новых сотрудников и ослаблением командных связей, отметила эксперт. По ее словам, удаленная работа точно сохранится в IT, аналитике, маркетинге, дизайне, то есть там, где результат можно легко измерить количественными показателями, а также там, где между работодателями обострена конкуренция за ценных и квалифицированных специалистов. И в завершении выпуска: польза от 10 тысяч шагов в день не имеет никакого отношения к медицине или здоровью. Реальную пользу здоровью приносят другие цифры, рассказала физиолог, йога-терапевт Нина Дуванова. Эта цифра родилась в 60-е годы в Японии как гениальный маркетинговый ход для продажи шагомера под названием Манпокей, что буквально переводится как «датчик 10 тысяч шагов». Название красиво звучало и цифра прижилась, напомнила эксперт. Современные исследования показывают, польза для здоровья и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний возрастают уже после 4500 шагов в день. Пик пользы в районе 7-7500. После этой отметки дополнительные шаги приносят бонусы, но рост пользы уже не такой динамичный. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Вера. Вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Если на дороге Хавейл появляется, сразу антикор-сервис вспоминается. Рядом на мельничной салон недалеко, дорогу в антикор.
6: Найти легко.

0: Хавейл. До конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
4: Телефон 78-60-78.
5: Лето – время приятных покупок, новых открытий и активного отдыха. Лето – время найти свою пару в магазине «Скороход». Новая летняя коллекция обуви от российских производителей.

0: Пароход во всех районах города.
1: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
2: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в «Rich Family» и на маркетплейсах.
3: У «Rich Family» на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, Украина 110, 547, 605, 1196.
4: «Казан-мангал» на «Маркса». Вкусно каждый день.
5: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3 восьмерки.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений.
7: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
9: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
2: Ваня. Радио Ваня. Звук поставь.

0: яркие новинки. Холи Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Фаня. Ближе и роднее.

будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Как правило, в нашей рубрике мы не обсуждаем сериалы, но сегодня решил сделать исключение, потому что, во-первых, это мини-сериал. Во-вторых, девушку эту я просто обожаю. Речь идет о Николь Кидман, и сегодня предлагаю вспомнить чудесный фильм под названием «Бангкок Хилтон». Этот фильм о героине Николь Кидман, о ее приключениях в чужой стране. Бангкок – город со своими порядками и уставами, и непримирим к тем, кто нарушил закон. Девушка искала своего отца, а вместо этого угодила в тюрьму. Наверняка многие вспомнили и сейчас потирают ручки в предвкушении еще раз получить удовольствие от просмотра этой картины. Я довольно-таки еще в юном возрасте посмотрел ее на одном дыхании, все время переживал за героиню. Некоторые сцены были настолько напряженными, что я прям ощущал выброс адреналина, чего и вам от всей души желаю. Кино на вечер. «Бангкок Хилтон». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! В американском штате Луизиана случился переполох, а причина была небольшой и даже маленькой. В виде поросенка, который носился без присмотра. Понимая, что бесконтрольное животное – это непорядок, полицейские приступили к поимке юной свиньи, но им пришлось попотеть. Поросенок не собирался сдаваться без боя и в какой-то момент решил сыграть в прятки, укрывшись от полицейских под их же патрульной машиной. Но свинку быстро рассекретили, после чего наконец-то скрутили и передали местному приюту для животных, между прочим. А вы-то что подумали? Конечно, для порядка пришлось писать отчет. И вот полицейские добавили, что в их работе бывают серьезные дни, бывают странные, а бывают дни, когда приходится играть в прятки с поросенком. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Любите натуральный и полезный хлеб Добродея? Он отвечает вам взаимностью. И уже едет к вам домой. Хлеб Добродея из твердой пшеницы на закваске теперь доступен для доставки в приложении «Магнит» в разделе «Гипер». Добродея. По-настоящему вкусный хлеб. Каждый день.
3: Павел Магнит. ОГРН 103-230-49-45-947. Адрес 35-12-72. Краснодарский край, город Краснодар. Улица Солнечная, дом 15, корпус 5.
4: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском. Классы до 16 человек и никаких домашних заданий. Записывайтесь на сайте ТОП IT School Омск.
0: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
5: Людк, а, Людк, глянь, что делается. Это ведь ангар. Ах, полы, не пыляши, крашены.
6: Почему же крашены? Это их натуральный цвет. Хотите заказать ангар и пол? Обращайтесь в компанию SPS 38-61-10.
7: Шоу начинается. Почувствуй себя звездой в караоке нового уровня «Hit Me Baby». Концертный звук, свет софитов и яркое шоу. Бронь столов на сайте hitmebaby.ru и по телефону 95 13 26.
8: Внимание! Качественные двери «Шпон», «Эмалекс» и все виды покрытий от 3000 рублей приобретайте только в фирменных магазинах «Владимирская фабрика дверей» во всех районах города. Доставка, установка, сервис. Остерегайтесь подделок. «Владимирская фабрика дверей». Подробности и адреса магазинов по телефону 90-90-91.
9: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. «Ксенон», «Лед», «Билэ», «Экспресс-замена». 32-18-32.
10: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на радио Ваня. Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. Выходные – повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРН ИП 321-554-30-00-79-480.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
8: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
9: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик.

0: 126А.
1: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
2: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
3: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений.
5: Сибирская медиагруппа.
4: Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80. Hello? Ваня. Радио Ваня. Да ну.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Денис Клявер дал новое интервью, в котором поговорил о семье, дружбе с коллегами и профессиональном развитии. Журналисты заметили, что союз певца с супругой Ириной выглядит со стороны безупречно, и артист согласился с этим наблюдением. «Счастье любит тишину, и мы стараемся не выкладывать все наружу на всеобщее обозрение», сформулировал Денис свой подход к семейной жизни. Секрет крепкого брака звезда группы «Чай вдвоем» видит в том, что супруги должны продолжать развиваться и оставаться интересными в первую очередь самим себе. Разводы среди знаменитостей Клявер комментирует с сожалением. По его словам, долгие годы вместе превращают партнера в нечто большее, чем просто любимого человека. И если при этом удается сохранить страсть, получается сумасшедший коктейль, который бесценен. Слава богу, я могу говорить о том, что мне повезло, добавил артист. О дружбе с Сашей Савельевой и другими коллегами-женщинами певец высказался осторожно. Это очень тонкая грань, которую, наверное, порой проще перейти, чем не перейти. В целом, Клявер склонен считать настоящую дружбу между мужчиной и женщиной скорее исключением из правила.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Amazon, несмотря на отсутствие официального зеленого света, уже начал подготовку к съемкам продолжения фэнтезийного сериала «Властелин колец. Кольца власти». Как сообщает Голливуд Репортер со ссылкой на собственные источники, работа над четвертым сезоном шоу уже ведется. Съемки ориентировочно запланированы на начало 2027 года. Если график сохранится, премьера новых эпизодов может состояться в 2028 году. Руководство Amazon, по данным издания, верит в успех проекта и не намерено останавливаться. Действие третьего сезона, выход которого ожидается в ближайшее время, развернется в разгар войны эльфов и Саурона, когда темный властелин пытается создать единое кольцо, чтобы подчинить себе все народы Средиземья. Премьера третьего сезона состоится 11 ноября 2026 года. Ждать осталось недолго.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 29 мая, в Омске облачно с прояснениями. Температура днем до плюс 23. Ветер западный, юго-западный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет расти. В выходные повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
5: 56-55-26-16. Преврати вечер в яркое событие. В новом караоке «Hit Me Baby». Почувствуй себя звездой в свете софитов. Чистый и мощный звук, как на большой сцене. «Hit Me Baby». Бронь столов 95 13 26 и на сайте hitmebaby.ru.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Водный фестиваль «Движ Иртыш». 6 июня вас ждут экскурсии, выставки, мастер-классы и, конечно, массовый сплав от пиратского острова до пляжа на Кемеровской. Подарки финишерам. Ищите «Движ Иртыш» в Яндексе и регистрируйтесь. Информационный партнер «Радио Ваня». Категория 12+.
2: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, радио Ваня.
1: Друзья, чудесный стишок вспомнил из детства. Огурец растет на грядке, он играет с нами в прятки. Как же нам его найти средь такой большой листвы? Но а наш-то растет в одиночестве, поэтому не прячется. Но под ласковым присмотром моих горячо любимых коллег Алексея и Варвары, ведущих утреннего шоу «Батарейки», я напомню, что у нас продолжается реалити «Зеленый друг легкой посадки». Да, выращиваем, друзья мои, нашего зелененького дружочка. А помогает нам в этом Терравита, живая земля и удобрения с биобактериями. Как всегда, напомню сорт этого чудесного питомца – «Зеленый гномик F1». Если вы еще не в курсе, друзья, как же растет наш милый огурчик, интересуйтесь, а мы не скрываем. Заходите в сообщество «Радио Ваня» ВКонтакте и следите за всеми этапами роста и нашим будущим урожаем.
2: Мысли в голове, ты от самурада. Я вот думал, любовь моя награда.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Реклама на радио Баня.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
4: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
6: Огромный выбор летней обуви в Эконалинина 20. Здесь выгодно.
7: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони. 48 88 99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48 88 99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений.
9: Сибирская медиагруппа.
8: Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы 53 40.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Любите ли вы бисквит? Бисквитный торт? Бисквитное пирожное? Думаю, что у многих ответ будет положительным. Сегодня отмечается День бисквита. Именно об этой сладости наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Слово «бисквит» происходит от французского «бисквит» и итальянского «бискотта», что означает «испеченный дважды». В прошлом бисквиты действительно могли выпекать дважды. Сначала в жаркой печи, затем при меньшей температуре.
0: Четвертое место.
1: Бисквитное тесто научились готовить еще персы в 7 веке до нашей эры. Массовое использование началось во время морских путешествий в 15 веке. Английские моряки с удовольствием брали с собой в путь бисквитные сухари.
0: Третье место.
1: Приготовленные без использования масла бисквитные сухари не портились даже при наличии влаги, были вкусными, сытными и питательными. Попробовав такой хлебец, один из придворных Елизаветы Тюдор преподнес лакомство ко двору королевы.
0: Второе место.
1: Повара экспериментировали с бисквитным тестом, покрывая его сиропом, вареньем, кремом, шоколадом, фруктами или орехами, а иногда коньяком, ромом или ликерами. Так началось победное шествие бисквита по всему миру.
0: Первое место.
1: В Россию бисквиты пришли вместе с модой на европейскую кухню во времена Петра Первого. Сначала десерт был дорогим и доступен только знати, но со временем стал популярным.
0: Великолепная пятерка.

0: всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Чудесная заметка попалась мне на глаза. Много лет состоящие в браке мужчины перечислили самые трогательные привычки их жен. Один мужчина рассказал о том, что его супруга, с которой они вместе уже 40 лет, страдает болезнью Альцгеймера, но не забывает о своих чувствах к нему и напоминает о них каждый день. Когда она встает утром, первое, что она делает, это обнимает меня и говорит: «Я люблю тебя. Для меня это самое яркое событие». Другой пользователь признался, что ему нравится, как его супруга радуется новым книгам и подкастам. «Она просто вываливает на меня информацию, в которой я почти не разбираюсь, но, клянусь Богом, это лучшая часть моего дня. Мне нравится видеть, как она радуется своим интересам. Она мой самый любимый человек на свете». А еще один мужчина отметил, что ему кажется безумно трогательной привычка жены, связанная с совместным засыпанием. «Мы женаты уже 48 лет, и она все еще держит меня за руку, когда мы засыпаем. Какая прелесть!» Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
2: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
4: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
5: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Поженимся, блин!
1: Реклама на радио Ваня.
2: Весной мы купим овощи и фрукты.
3: Потом игрушки.
2: Потом продукты.
4: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
5: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений.
7: Сибирская медиагруппа.
6: Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
11: Ваня. Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Как правило, в нашей рубрике мы не обсуждаем сериалы, но сегодня решил сделать исключение, потому что, во-первых, это мини-сериал. Во-вторых, девушку эту я просто обожаю. Речь идет о Николь Кидман, и сегодня предлагаю вспомнить чудесный фильм под названием «Бангкок Хилтон». Этот фильм о героине Николь Кидман, о ее приключениях в чужой стране. Бангкок – город со своими порядками и уставами, и непримирим к тем, кто нарушил закон. Девушка искала своего отца, а вместо этого угодила в тюрьму. Наверняка многие вспомнили и сейчас потирают ручки в предвкушении еще раз получить удовольствие от просмотра этой картины. Я довольно-таки еще в юном возрасте посмотрел ее на одном дыхании, все время переживал за героиню. Некоторые сцены были настолько напряженными, что я прям ощущал выброс адреналина, чего и вам от всей души желаю. Кино на вечер. «Бангкок Хилтон». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! В американском штате Луизиана случился переполох. А причина была небольшой и даже маленькой. В виде поросенка, который носился без присмотра. Понимая, что бесконтрольное животное – это непорядок, полицейские приступили к поимке юной свиньи, но им пришлось попотеть. Поросенок не собирался сдаваться без боя и в какой-то момент решил сыграть в прятки, укрывшись от полицейских под их же патрульной машиной. Но свинку быстро рассекретили, после чего наконец-то скрутили и передали местному приюту для животных, между прочим. А вы-то что подумали? Конечно, для порядка пришлось писать отчет. И вот полицейские добавили, что в их работе бывают серьезные дни, бывают странные, а бывают дни, когда приходится играть в прятки с поросенком. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Болит зуб? Нечем жевать? Не тяни, звони 48-88-99. Центр имплантологии. Бесплатный снимок и осмотр. Скажи слово «Ваня» и получи скидку до 20% на все виды лечения. Подробности по телефону 48-88-99. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Первое правило ирландского паба. Вы должны знать об ирландском пабе. Второе правило ирландского паба. Вы все должны знать об ирландском пабе. Harrods на Бударина. Скоро открытие.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты держишь меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: «Это ты, это я. Между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

все, что ты любишь. На радио Ваня. Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, кварталы. Поехали плясать, ждет такси у кафе. Все, что любишь. И яркие новинки. Моя Мишель на Малиновой Луне.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом.

0: Время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь ли его забить?
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и раньше.

0: роднее. Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.